0: я собирался сделать ей предложение. Даже принес с собой обручальное кольцо. Would have followed you. Такова жизнь. Say something, I'm
1: giving up on you. Уильям, она вас любила.